Завтра я покупаю при Aldi компьютер. Тогда я могу идти в интернет и посылать Пётр. Это очень дешевый. Я тупый, ты гайдж, ты мани, мани, лебен. Если я являюсь при Aldi, я одинаково мог бы покупать. Чем я еще нуждаюсь? Я каю, каю. Когда я должен вставать? 5 часов? Он кумит.